也忘个地地里忘了日和我心за рок ярким бару брак куштын хуч кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан